эту даму натыкал другой. Он программа кол, я выйду там, я поднимся там на меня вот есть. Мы там до целого мига, это должен да, ради буду и убил. Теперь мы платим программа Баум Музыкал. Понимаешь, двое дольше.